0: music that just put me in a good mood.
1: It's just really good.
2: Hits 105.5.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».